0: Γεια σου, βρε Αντρέα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά μας.
2: Я сейчас. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу